0: Ой, она, знаете, мне тут скернопам хочется слазить, и там стартайки-то. А вот что нам, а то кухта мухта, а стартайки-то, как ты слазит. Там, где мусташи, так валяшала, это же тхнах, так вашкуха цураху. А послал тут тебе нахмал, нахмал тут это. Заяшала с нахмал, пук тут имчка, уж тут имч, уж тут ну слым что-то. Уж тут имч.
1: Ай, ну, ты что, я слышу, нахма. And the sign up of the new Hulk radio.
0: I said, Son, what's it? Ich makolota, hala kuta, some that outlooks.
2: 91.1 FM.
3: Hi!
4: Ach, so, du sie ticke, mamanst. Och soll ich du sie zicke, mamanzt. Och soll ich du sie zicke, mamanzt. Ke mamanzt. Och soll ich du sie zicke, mamanzt. Och soll ich du sie. Och soll ich du sie. Och soll ich du sie. Och soll ich du sie. Och soll ich du sie. Och soll ich du sie zicke, mamanzt. Och soll ich du sie zicke, mamanzt. Och soll ich du sie zicke, zicke, zicke, zicke, zicke. Och soll ich du sie zicke, mamanzt. Ke mamanzt. Mamanzt. Och soll ich du sie zicke, mamanzt.
5: 91.1 FM.
6: John, up!
7: Boom, John, great rebound!
5: Hulk Radio.
8: We feel that racism and sexism and class separation, that these are desecrations. And we feel that the flag does not represent integrity, honor, justice, or truth.